Мен дуэн ходак шитка мед онод, инген хэ катар чхогно да духан World Cup кен онод дэгн га round of 32, хога мед онод да Morocco бейг зиод, Netherlands а бейг зиай цензид, нзид маг Moroccan са шай ништ, нэ шаг ниш, иш наг ньюга, джи шаг ньюга гнобдэг нид ньюг он penalties. Эн да мину зид да хэ кэшку чидо да Paraguay бейг зиод, Germany маг big T8 indeed to double down dood. Brazil nisht yod. Japan mag big T8 indeed. Ek where we are here. Major League agnop dey no. Toronto nisht yod. New York Mets big T8. Boston gadosht yod. Washington nisht. LA Dodgers and big shtow. Athletics no yod. Egnu mag amedon. Kesha wit madagut.